0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку Николай.

0: Песня из сборника «Союз номер 7». 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: В Зарайске стоит усадьба семьи Достоевского.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зарина.

0: Союз.
1: Союз представляет.
0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
2: Группа «Дискотека-авария». На острие атаки.

0: боимся, блин.
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В подмосковных Луховицах собирают знаменитые на весь мир самолеты МиГ-29.
0: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 95.1

0: идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Родиона Газманова в честь дня рождения.

0: первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: верить верила, знала.
1: Терпение и воля все перед Ромом.
0: Мама, как ты учишь?

себя шепчу. Я тебя люблю.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Фабрика» про любовь.

0: дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

стран. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерия Сюткина и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето – радио родных дорог.
1: Утро.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Абакане около 300 солнечных дней в году. Благодаря этому тут научились выращивать несвойственные здешнему климату фрукты, такие как вишни и абрикосы.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Родиона Газманова в честь дня рождения

0: в Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. БПЛА повредили несколько частных домов, линии электропередач и газовую трубу в Краснодарском крае. Город Приморско-Ахтарск был атакован беспилотниками. Обломки дронов упали в 9 местах. Были повреждены частные дома, газовая труба и опоры линии электропередач, сообщили в оперативном штабе края. Пострадавших нет, на местах работают экстренные службы. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Иран в ходе переговоров согласился практически на все, что нужно США. Об этом сообщил телеканалу CNBC американский лидер Дональд Трамп. Он отметил, что переговоры с Тегераном все еще продолжаются. Между тем, как пишет Bloomberg, многие европейские государства уверены в том, что введение платного прохода судов через Ормузский пролив неизбежно после окончания войны в Иране. Пока нет ясности по поводу того, какой тип сбора и какую сумму страны мира сочтут приемлемыми для себя. Готовность платить, по информации агентства, не разделяют США и арабские страны Персидского залива. Они настаивают на том, что Иран и Оман не имеют никакого права вводить плату в любой форме. Обязательный курс «Русский язык как государственный» появится во всех вузах России в 2027-2028 учебном году. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на Миноборнауки. Дисциплина подразумевает изучение российского законодательства, регулирующего использование государственного языка, а также практику его применения. Обучение будет строиться на основе закона о государственном языке России. По информации издания, ведомство планирует направить учебно-методический комплекс в вузы в следующем году, а через год внедрить дисциплину в расписание. Сборная Португалии обыграла команду Хорватии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч в Торонто закончился со счетом 2-1. В составе победителей голы на счету Криштиану Роналду и Гонсалу Рамоша. Роналду забил гол впервые за 9 матчей, проведенных в плей-офф чемпионатов мира. Также этот матч стал последним на чемпионатах мира для полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича. 40-летний футболист принял участие в своем 5-м и последнем чемпионате мира в карьере. Добавлю, в 1/8 финала португальцы встретятся с Испанией. Матч пройдет 6 июля. Свадьба певицы Тейлор Свифт с футболистом Трэвисом Келси уже состоялась в штате Теннесси. Об этом сообщает издание по HSX со ссылкой на источники. Молодожены расписались в кругу близких. Точное время и место бракосочетания не уточняются, однако частный самолет певицы незадолго до этого находился в Нэшвилле, столице штата. Молодожены эту информацию не подтверждали. Несмотря на то, что официальную часть свадьбы молодожены провели тайно, в центре Нью-Йорка сейчас идет масштабная подготовка к торжеству. В пятницу планируется праздник с участием 1000 гостей. Ожидается, что на свадьбу приедут Пол Маккартни, Эмма Стоун и Селена Гомес. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 39», 2006 год.
1: DJ Groove и Алиса Фрейндлих. Погода. Погода.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Здравствуйте. АвтоВАЗ начал производство новой версии «Лада Веста». Автомобиль стали оснащать автоматической климатической системой и телематикой. Все основные компоненты поставляются отечественными предприятиями. Так, система «Лада Connect Start» позволяет водителю дистанционно отслеживать состояние машины, удаленно контролировать запас топлива, местонахождение, температуру двигателя и уровень заряда аккумулятора. Российский хоккеист Александр Овечкин стал свободным агентом впервые за карьеру в Национальной хоккейной лиге. По мнению экспертов, в ближайшие дни станет известно, что ждет нападающего в новом сезоне. Финальный контракт с Вашингтоном, возвращение в родной «Динамо» или вообще завершение карьеры. А пока 40-летняя легенда в отпуске и выдерживает мхатовскую паузу. Впервые в России два выпускника одной школы сдали ЕГЭ на максимальные 400 баллов. Выпускники центра «Предуниверсарий МАИ» Григорий Славнов и Александр Горбунов получили максимальные 800 баллов на двоих. Они сдали экзамены по русскому языку, профильной математике, информатике и физике на высший балл. Россияне стали чаще покупать велосипеды. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Согласно общепризнанной версии, название города Выкса происходит от финно-угорского языка, что означает «течение».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Григорий Лепс и Тимати. «Лондон».

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Правительство до конца года разрешило оборот бензина Евро-3. Постановление опубликовано на сайте правовых актов. Качество такого топлива не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза. Стандарт допускает производство и продажу бензина с превышенным количеством массовой доли серы. В документе указано, что топливо предназначено исключительно для внутреннего рынка и не маркируется единым знаком обращения продукции на рынке Евразэс. Минэнерго заявили, что решение позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ракетный обстрел Белгорода привел к перебоям с водой и электричеством. В Белгороде и Белгородском округе были нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры, сообщили в региональном оперштабе. На территории неназванного инфраструктурного объекта произошло возгорание. Все аварийные службы находятся на местах. На данный момент известно, что в результате прилета снаряда в Белгороде погибла женщина. Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 2600 человек. Об этом сообщила временная уполномоченная президент страны Делси Родригес. Она заявила, что поиск людей под завалами будет продолжаться. По словам главы государства, все еще можно найти живых людей. Также она объявила о создании совместно с МВФ Государственного фонда реконструкции размером в 200 миллионов долларов. Два мощных землетрясения произошли в Венесуэле 24 июня. В последующие дни были зафиксированы сотни авторшоков. В США решили принять меры против родильного туризма. Совет президента Стивен Миллер заявил, что некоторые беременные женщины приезжают в страну на последних сроках беременности, чтобы стать матерью американского президента и для получения доступа к социальным пособиям. Теперь администрация президента рассматривает возможность запрета на въезд в США для беременных иностранок, пишет Телеграф. Добавлю, в понедельник Верховный суд США отклонил попытку президента отменить право на гражданство по праву рождения, указав, что это нарушает Конституцию США. Россия в мае вдвое в годовом выражении увеличила импорт одежды из Турции. Почти до 30 миллионов долларов, подсчитала РИА Новости. Больше всего Россия покупала у Турции брючные костюмы для мужчин и женщин. На них пришлось почти 9 миллионов долларов. Примерно на 6 миллионов было ввезено футболок. Сборная Испании впервые с 2010 года победила в матче плей-офф чемпионата мира. На стадии 1/16 финала мирового первенства она разгромила Австрию со счетом 3-0. На чемпионате мира 2014 года Испания не вышла из группы. На мировом первенстве 2018 года испанцы уступили сборной России на стадии 1/8 финала. На чемпионате мира 2022 года они проиграли Марокко на аналогичном этапе. На стадии 1/8 финала нынешнего турнира подопечная Луиса де ла Фуэнте встретится с победителем пары Португалия-Хорватия. Игра состоится 6 июля. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Москве 10-11 июля. Мероприятие «Русский фольклор» встретится с современным искусством. В этот раз событие будет посвящено Дню семьи, любви и верности. А парк «Сокольники» превратится в сказку в новом русском стиле. Любой желающий сможет научиться русским народным танцам, исполнить с детства знакомые песни, поучаствовать в мастер-классах. В России наблюдается рост продаж велосипедов. В интернете сразу все объяснили. Виноват в этом дефицит топлива. Но эксперты отмечают, что на самом деле рост продаж носит сезонный характер. Весной и летом покупательский интерес традиционно переходит в активные продажи из-за комфортной погоды и выходных. Кроме того, велосипед все чаще используют в качестве служебного транспорта.

0: Елена, Ольга, Анна, Татьяна и Ирина. Среди животных безусловным лидером оказался кот. За ним следует лиса и медведь. А вот самым популярным растением стала береза. Новый налоговый вычет появится в России. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». Город Васюки из романа «12 стульев» – это прообраз города Козьмодемьянск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Родиона Газманова в честь дня рождения.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО сбили 155 беспилотников над Россией за ночь. Об этом отчиталось Минобороны. Дроны сбивали в том числе над Тверской, Тульской, Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Белгород ночью подвергся ракетной атаке. Погибла женщина, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, возникли перебои с водоснабжением и подачей электроэнергии. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Краснодарском крае БПЛА повредили несколько частных домов, ЛЭП и газовую трубу. Пострадавших нет. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Японии у островов Куме и Миэко. Об этом заявило Национальное метеорологическое управление. Очаг подземных толчков находился под дном океана. Определить его глубину пока не удалось. Угрозы цунами и сообщения о заметном ущербе после сейсмособытия нет. Добавлю, на Куме и Миэко располагаются туристические объекты, в том числе курортные гостиницы. Кроме того, на острове Миэко находится база японских вооруженных сил. В здании панорамы Музея обороны Севастополя завершили разбор завалов. Об этом сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин. Сохраненные и пережившие пожар после падения БПЛА предметы будут использованы при восстановлении музея. Уцелели, например, пушки, изготовленные из дерева и ядра. Это не оригинальные предметы времен Крымской войны середины 19 века, а копии, сделанные из бумаги, дерева или выполненные в технике папье-маше, уточнил директор. 10 июня беспилотник попал в Музей обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама обороны Севастополя. Она была воссоздана в советское время, а фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Сборная Швейцарии обыграла команду Алжира со счетом 2-0 в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Ванкувере. Соперник Швейцарии в 1/8 финала определится по итогам матча между Колумбией и Ганой, который состоится 4 июля. Матч с участием швейцарской команды пройдет 7 числа. Провального сокращения числа туристических поездок в этом сезоне нет. На целый ряд направлений спрос вырос, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
3: Где-то продажи упали на 70%. Это Крым, например. А где-то продажи выросли на 50%. Это Анапа. Где выросли продажи? Алтай, Байкал. Немного, но выросли. 5-6. Калининградская область 8%. Ставропольский край где-то тоже в районе 5%. Сочи, подтверждаю, минус 12%. Вино жадность сочинских ательеров. В Геленджике топливная проблема. Люди 5-6 часов стоят в очереди. Почему, например, в соседней Анапе в очереди 2 часа стоять, а в Геленджике 6?
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rb.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. В министерстве уверены, новшество должно повысить интерес граждан к финансовым инструментам, которые помогают формировать накопления на будущее. В Москве пройдет уникальный спортивно-музыкальный фестиваль «На воде». «Заряд-фест» состоится 4 и 5 июля в Большом Строгинском затоне. Посетители фестиваля смогут послушать концерт как с берега,

0: сказала, что порядок ударов в серии пенальти и психологическая устойчивость футболистов влияют на исход матча сильнее, чем считалось ранее. Так, текущие подходы тренерских штабов к выбору бьющих зачастую основаны на интуиции. Но сбор и анализ данных о технических навыках и психологической устойчивости игроков могут дать командам весомое преимущество. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: В Бийске находится исток реки Оби.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область. В результате на одном из предприятий разгорелся пожар, сообщил глава региона Василий Анохин. Никто из жителей не пострадал. Сотрудники МЧС локализовали возгорание. Населению и объектам гражданской инфраструктуры ничего не угрожает, добавил глава региона. Над российскими регионами, по данным Минобороны, за ночь было сбито 155 БПЛА. Международное агентство по атомной энергии рассчитывает получить доступ к ядерным объектам в Иране в ближайшие недели. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости. Он напомнил, что подписанный в июне меморандум Ирана и США предполагает заключение итогового соглашения за 60 дней. По его словам, если окончательное соглашение будет достигнуто в эти сроки, то появится возможность начать реальную работу, которая будет включать доступ к этим объектам. Добавлю, власти Ирана запретили МАГАТЭ доступ к ядерным объектам после начала вооруженного конфликта Исламской Республики и Израиля. Вертолет «Робинсон» мог упасть в акватории Японского моря. Об этом сообщили в Министерстве ГО и ЧС Приморья. Там отметили, что, возможно, воздушное судно находится на значительной глубине, сквозь которую радиосигнал не проходит. Такой вариант рассматривается специалистами в связи с отсутствием сигналов с его радиомаяков. В настоящее время спасательно-поисковыми группами обследовано больше 7 тысяч гектаров в Приморье. Поиски ведутся с 21 июня. Вертолет пропал во время выполнения лесоавиационных работ. На борту были пилот и летчик-наблюдатель. Авито со следующей недели запустит сервис для поиска пропавших домашних животных с помощью ИИ. Платформа «Хвост-радар» будет сопоставлять фото разыскиваемого питомца с изображениями из объявлений с учетом местоположения и других факторов. Владелец получит подборку объявлений, среди которых потенциально может оказаться его питомец. Руководитель клуба защиты питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко рассказала НСН, что оценить эффективность ресурса можно будет только на практике. По ее словам, если человек не хочет возвращать владельцу найденное животное, никакой сервис в этом случае не поможет. Также непонятно, как будет настроен поиск животного ввиду сложности с его идентификацией. Аномальное тепло наблюдается на севере России и на южном побережье Северного Ледовитого океана. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, именно в этих регионах сейчас наблюдается самая большая погодная аномалия. Синоптик отметил, что в Норильске температура воздуха 3 дня подряд поднималась до плюс 30 градусов. Сейчас теплый воздух перемещается на восток. В Тикси температура поднимется до плюс 25, затем тепло уйдет дальше на север Якутии, передает РИА Новости. Жаркая погода держится и в Алтайском крае. Там столбики термометров достигают плюс 33-35 градусов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов, «Спой мне».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Согласитесь, лето в России решительно невозможно представить без этой песни. Группа «Иванушки Интернешнл» летом 1998 года выпускает один из своих самых главных хитов. Позже «Тополиный пух» вошел в альбом «Об этом я буду кричать всю ночь». Пластинка вышла в следующем году. Музыку к песне написал продюсер группы Игорь Матвиенко, а текст — поэт Михаил Андреев. Его часто называют постоянным поэтом Иванушек.

0: И тут особо интересен контекст создания шедевра. Весной 1998-го из группы уходит Игорь Сорин. Его место занимает Олег Яковлев. И многие фанаты не принимают нового солиста. В его адрес на концертах звучит свист и оскорбление. И по сути, песня стала для Яковлева своеобразным трамплином. В ней он смог показать свою индивидуальность. Ни по тембру, ни в образе он не копировал Сорина. В интервью позже исполнитель благодарил Матвиенко за эту работу. Песня помогла публике принять замену в коллективе. И, конечно, пересмотрите теплый солнечный клип на эту легендарную композицию. Ну а пока давайте споем.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Один из самых знаменитых жителей Кёнигсберга, предшественника современного Калининграда, был великий философ Иммануил Кант.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Родиона Газманова в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекина.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Валентин Донской. Здравствуйте. Футбольная серия «Пенальти». Почему появилась и какова ее история? Как вы знаете, в футбольном матче на вылет команды играют основное и дополнительное время. И если зафиксирована ничья, происходит серия «Пенальти». Но так было далеко не всегда. До 1970-го, если кубковый матч заканчивался в ничью, после дополнительного времени победителя определяли переигровкой, жребием или монеткой. В 1968 году Решка не пустила в финал чемпионата Европы, угадайте кого? Конечно, Советский Союз. Спустя несколько месяцев было еще комичнее. В четвертьфинале Олимпиады 68 года Израиль и Болгария сыграли 1-1. И капитан Израиля достал из большой сомбреро бумажку с надписью «Нет». Все, Израиль едет домой. Один из функционеров Израильской футбольной ассоциации смотрел на это и думал, должен быть иной способ. Он разработал идею серии «Пенальти» и написал официальное предложение в Международную федерацию футбола. Дальнейшее обсуждение показало, многие были за то, чтобы прекратить практику определения победителя жребием, аморальную и даже жестокую систему для проигравших и совсем непочетную для победивших. И уже летом 70-го года новое правило было принято. Живет оно и сегодня.
1: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Себиж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Почти 8,5 тысяч мирных россиян погибли от атак ВСУ с февраля 2022 года. Об этом сообщил на брифинге посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник. По его словам, больше 22 тысяч человек были ранены. Дипломат также рассказал о росте числа погибших и пострадавших от атак с апреля по июнь этого года. За это время погибли 422 мирных жителя, более 2,5 тысяч получили ранения. Рост по сравнению с предыдущим кварталом года составил более чем 76%. Или на 1315 человек. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтян уйдет в отставку. Об этом он и сообщил в соцсетях. Как отметил политик, он принял решение покинуть пост в момент, когда понял, что больше не может выполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями. По данным СМИ, отставка связана с тем, что президент страны Майя Санду передала главе Кабмина список представителей правящей партии, которых нельзя привлекать к ответственности, невзирая на подозрения в коррупции. Премьер-министр якобы отказался работать в таких условиях. Мунтян занимал должность премьера Молдавии с ноября прошлого года. В Тегеране начались церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Тело Аятоллы было доставлено в главный молитвенный зал тегеранской мечети рано утром в пятницу. Ожидается, что в церемонии прощания, которая продлится 6 дней и пройдут в Тегеране и еще трех городах, примут участие от 15 до 20 миллионов человек. Хаменеи возглавил Иран в 1989 году. До этого он 8 лет был президентом страны. В иранской системе верховный лидер контролирует ключевые вопросы внутренней и внешней политики, силовой блок и назначение высших должностных лиц. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду примет решение о продолжении карьеры в национальной команде после чемпионата мира. Как отметил спортсмен, у него будет время, чтобы все обдумать после турнира, независимо от того, выиграет его сборная или проиграет. Роналду добавил, что сейчас следует наслаждаться моментом и не принимать решения сгоряча. Ранее Роналду впервые в карьере забил гол в плей-офф чемпионата мира. Игрок отправил мяч в ворота сборной Хорватии с пенальти в матче 1/16 финала. Российские ученые впервые проанализировали представления людей о безопасном месте и выделили основные визуальные образы, способствующие снижению тревожности, например, вид леса или озера. Однако психотерапевт Александр Колмановский рассказал НСН, что никакие визуальные образы не помогут по-настоящему справиться со стрессом.
3: Игротерапия – это не терапия, это такое симптоматическое лечение, это анестезия. Вот такой практике человеку может 7 минут стать полегче, он может сбросить какое-то напряжение. Это, конечно, тоже очень хорошо. Но, разумеется, это не может быть настоящей терапией.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето –

0: Кухонное блюдо чашушули. Про него я расскажу прямо сейчас. Чашушули – одно из основных мясных блюд кухни Грузии. В оригинальном рецепте телятина обжаривается, а затем тушится с томатами. Ну и, конечно, дополняется приправами. Помимо традиционных солей черного перца используют аджику, хмели, сунели, петрушку, укроп и, конечно, кинзу. А еще в ряде рецептов используются сладкий перец и репчатый лук. Грузинская легенда гласит, когда-то пастухи из района Самцхе, устав от утомительной работы в горах и не имея большого изобилия продуктов под рукой, вышли из положения. Они поймали барашка и, собрав овощи с земли, пожарили на костре все имеющиеся ингредиенты. И в результате очень удивились. Блюдо получилось сытным и вкусным. Историки же уверены, блюдо известно с 18 века. Рецепт изначально не сохранился в письменной форме, но традиционно передавался из уст в уста, из поколения в поколение. Это, кстати, одна из причин, по которой рецепт блюда может отличаться в зависимости от региона Грузии.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Родиона Газманова в честь дня рождения

0: морозы.
1: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
2: И у нас для этого три отличных повода.
1: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
2: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
1: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
2: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
1: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В прошлом году слово «Red Flag» стало одним из претендентов на звание «Слово года» по версии портала грамота.ру. Но что же оно означает? Английское выражение «Red Flag» буквально переводится как «красный флаг». Исторически красный во многих культурах и сферах жизни служил символом опасности. Например, на пляжах он сигнализирует о запрете купаний из-за шторма. Но довольно необычно, что слово несколько лет назад стали использовать в повседневной жизни. «Red Flag» — это сленговый термин. Он обозначает поступки, которые воспринимаются как очень тревожный сигнал. Например, игнорирование договоренностей, эмоциональные манипуляции или попытки контроля. Сначала термин активно использовался в чатах, блогах, особенно среди зумеров и миллениалов, то есть молодежи. Позже его подхватили и традиционные СМИ. Ну а дальше слово стало распространяться среди всех россиян. Со временем оно стало применяться не только в отношениях с романтическими партнерами, но и обозначать любые тревожные сигналы в общении или работе.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В начале 20 века город Алатырь был крупнейшим городом Чувашии.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: «Моя Мишель. Зима в сердце».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москвы, 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько арестовали по делу о мошенничестве. Такое постановление вынес суд в Москве. Защита его уже обжаловала. Дело о мошенничестве в особо крупном размере находится в производстве Следственного управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу. В самом управлении расследование не комментируют. О задержании Нерадько стало известно сегодня утром. Он ушел с поста главы Росавиации в сентябре 2023 года. По делу Нерадько также сегодня задержан его бывший заместитель Константин Махов. При ударе беспилотника по рынку в Токмаке Запорожской области погибли 5 человек, еще 18 получили различные ранения. Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Атаку БПЛА он назвал целенаправленным ударом по гражданскому объекту. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В 7 регионах в День семьи, любви и верности запретили продавать алкоголь. Купить спиртное 8 июля будет невозможно, в том числе в республиках Алтай и Коми, Владимирской, Вологодской и Сахалинской областях, в Камчатском крае. При этом на заведения общепита это ограничение распространяться не будет, передают РИА Новости. В российских регионах вырос интерес к аренде самокатов. Как выяснили аналитики Мегафона и кикшеринг-сервиса ВУШ, в список городов с наиболее высоким спросом, помимо Москвы, Краснодарского края, где сезон круглогодичный, и Санкт-Петербурга, вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород. А самая активная аудитория сервисов проката двухколесного транспорта – это россияне в возрасте от 35 до 44 лет – 40%. Для большего удобства пользования кикшерингом Мегафон запустил опцию 5G «Мегагород», которая предоставляет бесплатные старты и минуты бронирования, а также приветственные ВУШ-баллы. Врачи должны выписывать пациентам не только лекарства, но и занятия спортом, причем за счет ОМС. Такую инициативу Минздраву и Минфину предложило движение «Здоровое Отечество». Траты на физкультуру должны рассматриваться не как дополнительные расходы, а как инвестиции в профилактику заболеваний, уверены борцы за ЗОЖ, пишет газета «Коммерсант». В ведомствах обещали изучить вопрос. Врачи подтверждают, что спорт может помочь в борьбе с наиболее распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями, но эффект будет зависеть в том числе от стараний пациентов. Россиянам рассказали, как хранить виниловые пластинки в жаркую погоду. Они должны находиться вдали от прямых солнечных лучей. Особенно это касается черного винила, который сильнее притягивает тепло и при интенсивном воздействии может повредиться. Рассказал НСН руководитель направления по производству виниловых пластинок завода «Ультра Продакшн» Игорь Богданов. По его словам, в результате нагрева деформируются звуковые дорожки и качество воспроизведения может ухудшиться. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто – набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: твои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,4.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Родиона Газманова в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Гали. У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Согласитесь, лето в России решительно невозможно представить без этой песни. Группа «Иванушки Интернешнл» летом 1998 года выпускает один из своих самых главных хитов. Позже «Тополиный пух» вошел в альбом «Об этом я буду кричать всю ночь». Пластинка вышла в следующем году. Музыку к песне написал продюсер группы Игорь Матвиенко, а текст — поэт Михаил Андреев. Его часто называют постоянным поэтом Иванушек.

0: И тут особо интересен контекст создания шедевра. Весной 1998-го из группы уходит Игорь Сорин. Его место занимает Олег Яковлев. И многие фанаты не принимают нового солиста. В его адрес на концертах звучит свист и оскорбление. И по сути, песня стала для Яковлева своеобразным трамплином. В ней он смог показать свою индивидуальность. Ни по тембру, ни в образе он не копировал Сорина. В интервью позже исполнитель благодарил Матвиенко за эту работу. Песня помогла публике принять замену в коллективе. И, конечно, пересмотрите теплый солнечный клип на эту легендарную композицию. Ну а пока давайте споем.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».
2: Тополиный пух, жара.

0: Город Дубна – единственный населенный пункт Московской области, расположенный на берегу реки Волги.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и группы «Отпетые мошенники». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Футбольная серия «Пенальти». Почему появилась и какова ее история? Как вы знаете, в футбольном матче на вылет команды играют основное и дополнительное время. И если зафиксирована ничья, происходит серия «Пенальти». Но так было далеко не всегда. До 1970-го, если кубковый матч заканчивался в ничью, после дополнительного времени победителя определяли переигровкой, жребием или монеткой. В 1968 году Решка не пустила в финал чемпионата Европы, угадайте кого? Конечно, Советский Союз. Спустя несколько месяцев было еще комичнее. В четвертьфинале Олимпиады 68 года Израиль и Болгария сыграли 1-1. И капитан Израиля достал из большой сомбреро бумажку с надписью «Нет». Все, Израиль едет домой. Один из функционеров Израильской футбольной ассоциации смотрел на это и думал: должен быть иной способ. Он разработал идею серии «Пенальти» и написал официальное предложение в Международную федерацию футбола. Дальнейшее обсуждение показало: многие были за то, чтобы прекратить практику определения победителя жребием, аморальную и даже жестокую систему для проигравших и совсем непочетную для победивших. И уже летом 70-го года новое правило было принято. Живет оно и сегодня.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Родиона Газманова в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Про него я расскажу прямо сейчас. Чашушуля – одно из основных мясных блюд кухни Грузии. В оригинальном рецепте телятина обжаривается, а затем тушится с томатами. Ну и, конечно, дополняется приправами. Помимо традиционных солей черного перца используют аджику, хмели, сунели, петрушку, укроп и, конечно, кинзу. А еще в ряде рецептов используются сладкий перец и репчатый лук. Грузинская легенда гласит, когда-то пастухи из района Самцхе, устав от утомительной работы в горах и не имея большого изобилия продуктов под рукой, вышли из положения. Они поймали барашка и, собрав овощи с земли, пожарили на костре все имеющиеся ингредиенты. И в результате очень удивились. Блюдо получилось сытным и вкусным. Историки же уверены, блюдо известно с 18 века. Рецепт изначально не сохранился в письменной форме, но традиционно передавался из уст в уста, из поколения в поколение. Это, кстати, одна из причин, по которой рецепт блюда может отличаться в зависимости от региона Грузии.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». На уступе горячей горы в городе Пятигорске сидит орел, главная визитная карточка города и символ кавказских минеральных вод.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
2: Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Иракли. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Заморозка вкладов россиян абсурдна и невозможна ни при каких условиях. В этом заверил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин на полях финансового конгресса регулятора. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Замглавы ЦБ назвал идею заморозки вкладов абсолютно абсурдной теорией. Ранее министр финансов Антон Силуанов называл повышение налогов и заморозку вкладов фейковыми вбросами. По его словам, такие предложения не рассматриваются. Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране. В церемонии прощания также принял участие министр энергетики Сергей Цивилев. Основная часть процедуры похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением Аятоллы в его родном Мешхеде. Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Новым верховным руководителем Ирана выбран его сын Маджтаба. Он до сих пор не появлялся на публике. Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов 3 человек и 1 организацию. Иностранными агентами признана литературный критик Галина Юзуфович, дочь писателя, многократного лауреата премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга» Леонида Юзуфовича, журналист Екатерина Алалыкина, просветитель Инна Березкина и видеопроект «Румб». По данным ведомства, Юзуфович распространяла фейки о решениях политики российских властей, выступала против спецоперации, а также участвовала в распространении контента иноагентов. Кроме того, она взаимодействует с нежелательной организацией. Два родственника одного из 12 осужденных по уголовному делу попытки покушения на главного редактора телеканала «Арти» Маргариту Симоньян набросились с кулаками на выходе из здания суда на журналиста, который освещал оглашение приговора. Судебные приставы оперативно разняли участников потасовки, передает ТАСС. Второй Западный окружной военный суд приговорил к срокам от 6 до 20 лет лишения свободы фигурантов дела попытки покушения на Симоньян. Наибольший срок 20 лет получил Михаил Балашов, механик автосервиса. Члены неонацистской группировки «Параграф 88», которые производили разведку по адресам работы и проживания главреда «Арти», были задержаны 14 июля 2024 года в Москве Рязанской области. По данным Следственного комитета, фигуранты совершили 6 нападений на иностранцев и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Отмененный концерт народных артистов Советского Союза Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова с Национальным филармоническим оркестром «Виртуозы Москвы. Она и музыка и слово» перенесли на 12 сентября. Об этом сообщает Московский международный дом музыки. Билеты действительны. Ранее концерт был запланирован на 21 июня. Его отменили в связи с госпитализацией 81-летнего Спивакова. Позднее стало известно, что дирижер чувствует себя хорошо. Его планируют выписать из больницы до конца недели. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекина.

0: Союз.
1: Союз представляет.
0: Песня из сборника «Союз-33». 2003 год.
2: Диана Гурцкая. «Нежная».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В прошлом году слово «Red Flag» стало одним из претендентов на звание «Слово года» по версии портала грамота.ру. Но что же оно означает? Английское выражение «Red Flag» буквально переводится как «красный флаг». Исторически красный во многих культурах и сферах жизни служил символом опасности. Например, на пляжах он сигнализирует о запрете купаний из-за шторма. Но довольно необычно, что слово несколько лет назад стали использовать в повседневной жизни. Red Flag – это сленговый термин. Он обозначает поступки, которые воспринимаются как очень тревожный сигнал. Например, игнорирование договоренностей, эмоциональные манипуляции или попытки контроля. Сначала термин активно использовался в чатах, блогах, особенно среди зумеров и миллениалов, то есть молодежи. Позже его подхватили и традиционные СМИ. Ну а дальше слово стало распространяться среди всех россиян. Со временем оно стало применяться не только в отношениях с романтическими партнерами, но и обозначать любые тревожные сигналы в общении или работе.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
2: В Зеленодольске в 19 веке американец Робс построил спичечную фабрику.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия может импортировать авиационный керосин из Японии через трейдеров, сообщил агентство Рейтер. Ожидается, что в первой половине июля из японского города Тиба будет отгружено не менее 200 тысяч баррелей авиатоплива. По информации издания, сначала груз должен прибыть в Южную Корею, после чего его, как ожидается, перегрузят на другой танкер и отправят в Россию. При этом конечный пункт назначения поставки пока не определен. Согласно данным отслеживания судов, последняя подобная поставка состоялась в 2022 году. Тогда 22 тысячи баррелей авиационного топлива были отправлены из южнокорейского ЙОСУ во Владивосток. Еврокомиссия предложила 5 новых крупномасштабных оборонных проектов общего интереса. Они призваны помочь странам ЕС укрепить свои оборонные возможности путем совместной разработки ключевых военных систем. Как заявил член Еврокомиссии по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, новые амбициозные проекты в области обороны космонавтики внесут прямой вклад в развитие европейского воздушного, морского и космического щита, расширение возможностей по борьбе с беспилотниками, а также в обеспечении безопасности на восточном фланге. Совокупный объем финансирования составляет около 190 миллиардов евро к 2036 году. Предложение теперь должен обсудить Совет Евросоюза. Комиссия по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации дисквалифицировала 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника. Российский гроссмейстер отстранен на 2 года, из них один условно. Разбирательство возникло в связи с жалобами, которые подали правление ФИДЕ и комиссия по честной игре. Претензии касаются серии публичных заявлений и сообщений в соцсетях, сделанных Крамником в адрес гроссмейстера Давида Навара и покойного гроссмейстера Даниэля Народицкого, а также других игроков. Сам Крамник заявил, что подаст апелляцию. 51-летний россиянин был чемпионом мира по шахматам с 2000 по 2007 год. Дмитрий Дебров быстро восстанавливается после падения с лестницы операции, сообщила возлюбленная телеведущего Екатерина Гусева в личном блоге. Он прекрасно себя чувствует, уже подбирает новый имидж для новых работ, написала она и опубликовала снимки с Дебровым, которые были сделаны накануне в торговом центре. Телеведущий 20 июня разбил голову во время отдыха в ночном клубе на юге Москвы. Дмитрий Дебров упал с лестницы. По предварительным данным, у него диагностирован перелом носа. Анимационный фильм «Шепот сердца» легендарной японской студии «Гибли» и продюсера Хаяо Миядзаки впервые выйдет в российских кинотеатрах в новой 4К-реставрации 6 августа, сообщили прокатчики. Это теплая, вдохновляющая история о первой любви и поиске жизненного пути. Благодаря реставрации зрители смогут по-новому оценить тонкую анимацию, внимание к деталям и атмосферу одного из самых душевных и красивых произведений знаменитой японской студии. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В городе Гороховце открыли фонтан «Высоцкий». 14 струй танцуют под репертуар музыканта Владимира Высоцкого.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7

0: звук, идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках. Об этом объявлено по итогам совещания по ситуации на рынке топлива, которое он провел. В нем приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, главы регионов и отраслевых компаний. Особое внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкалья. В этих регионах сохраняется напряженная обстановка в части топливообеспечения, отметили в кабинете министров. Огненный смерч зафиксировали во время пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Ветер, пыль и пламя сливаются в одну разрушительную силу. Именно так выглядит пожар, с которым непрерывно борются спасатели Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения, говорится в сообщении. Огненный смерч или огненный торнадо – это редкое атмосферное явление, при котором пламя и продукты горения закручиваются в виде высокого вертикального вихря или столба. Днем на территории зоны зафиксировано 4 очага возгорания. Превышение допустимого уровня радиационного фона не отмечено. Врачи Института Склифосовского провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Медики выключили из кровотока аневризму и не только предотвратили кровоизлияние, но и сохранили пациентке зрение. В России такая операция была проведена впервые. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, осуществить вмешательство удалось благодаря модернизации и оснащению больниц современной техникой. Он также напомнил о строительстве нового комплекса НИИ Склифосовского. Это позволит расширить возможности высокотехнологичной медпомощи для всех россиян. Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест до октября блогеру Валерии Федякиной, битмаме, по второму уголовному делу. Ее меняют незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы и связанную с получением дохода в особо крупном размере. Также суд продлил арест экс-инвестору битмамы Гагику Гулакяну. Его обвинили в незаконной банковской деятельности. Согласно материалам дела, именно Гулакян написал заявление на битмаму. Ранее он находился под госзащитой. В 23-м году Федякина подала на него два заявления Следственный комитет о мошенничестве и даче ложной показаний по делу о хищении более 6,5 миллиардов рублей. Стартовал прием заявок на участие в 7-м фестивале короткометражных фильмов о моде World Fashion Shots. Он состоится 27 сентября в рамках Московской недели моды. Фильмы, отобранные экспертным советом, смогут транслироваться на международных фестивалях. Заявки на участие принимаются до 1 августа. Хронометраж фильма от 1 до 5 минут. Работа должна включать связь с темами моды, культурного разнообразия, осмысления моды в контексте города, культуры, природы, человеческого тела и отношений. Допускаются фильмы, созданные при помощи искусственного интеллекта. Подать заявку могут все желающие. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Рома! Рома! Рома! Рома! Радио «Родных дорог» представляет. Каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
4: Всем привет! Это группа «Дискотека Ворин».
5: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
6: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
3: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство энергетики подтвердило план о снижении нормативов продаж дизельного топлива на биржевых рынках с 16 до 10%, как и для бензина. Профильные ведомства готовят соответствующее решение. Объемы дизтоплива, которые высвободятся в результате снижения биржевого норматива, предполагается направить для обеспечения нужд аграриев. Днем ранее правительство снизило норматив обязательных продаж бензина 5 класса на биржах с 15 до 10% от объема производства до 30 сентября. В июне более 40 российских регионов ввели различные ограничения на продажу топлива. Федеральная антимонопольная служба поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Более 10 районов Крыма оказались полностью или частично обесточены в результате атак беспилотников, сообщил вечером советник главы республики Олег Крючков. По его словам, ситуация с энергоснабжением остается сложной на фоне ежедневных атак дронов. Сроки восстановления подачи электроэнергии могут составить от нескольких часов до суток. Глава республики Сергей Аксенов ранее пообещал, что жителям и предпринимателям северных районов Крыма, где нарушено электроснабжение, окажут дополнительную поддержку. Перебои с электроснабжением стали причиной ограничения водоснабжения ряда населенных пунктов Крыма. При этом на полуострове установилась аномально жаркая погода. В Симферополе столбик термометра поднимался на неделе почти до 36 градусов. Власти Италии вслед за Болгарией выразили обеспокоенность предложением о санкциях Евросоюза против патриарха Кирилла, сообщает политика со ссылкой на три источника среди дипломатов. Позиция Италии продиктована опасениями Ватикана по поводу того, что ограничения могут быть введены против главы христианской конфессии. Дипломаты ЕС также обсуждают предложение заморозить ценовой потолок на продажу российской нефти, установленный сейчас на уровне 44 долларов за баррель. Греция, Мальта и Кипр, страны с развитым судоходным сектором, выступают против такого сценария. Российские фигуристы получили 4 квоты для участия в юниорском этапе Гран-при в Китае, сообщил Международный союз конькобежцев. Россиянам выделили по одной лицензии в каждом виде – женское, мужское, одиночное катание, спортивные и танцевальные пары. Этап Гран-при пройдет в августе в китайском Сиане. При этом на следующий этап юниорского Гран-при в Риге россиянам квот не выделено. 30 июня ИСУ допустил российских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Лирическая комедия «Невероятная Татьяна Викторовна», посвященная памяти режиссера Юрия Мороза, выйдет в широкий прокат 4 марта будущего года. Главную роль исполнит Виктория Исакова, сообщили в кинопрокатной компании «Вольга». Первоначально режиссером фильма был заявлен Юрий Мороз, однако мастер ушел из жизни в июле прошлого года, он так и не смог приступить к работе. После этого режиссером выступил Алексей Кокорин. «Невероятная Татьяна Викторовна» — это история о вере в себя, в свою мечту и в любовь. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Просто набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Танцевально.
4: Хитово.
3: Кайфово.
4: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родные».

Отлично! Танцуем! Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Она

0: танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на радио «Родных дорог».

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Норматив продаж дизельного топлива на бирже планируют снизить с 16 до 10%, сообщило Министерство энергетики. Днем ранее Кабмин снизил с 15 до 10% норматив продаж бензина на бирже. Вице-премьер Александр Новак сегодня дал нефтяникам поручение обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы, чтобы скорее удовлетворить внутренний спрос. Особое внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края. Помимо этого, правительство разрешило до конца года оборот бензина, который соответствует стандартам Евро-3. Также допускается выпускать на внутренний рынок бензин класса Евро-5 с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм. Новый представитель России в Великобритании может появиться в рамках ротации, так как это обычная практика, рассказал НСН чрезвычайный полномочный посол России Константин Долгов. Ранее действующий представитель России в Лондоне Андрей Келлин анонсировал свой уход с должности. По словам Долгова, Келлин хороший профессионал, однако послы время от времени завершают свои миссии, меняются. Тот факт, что отношения с Великобританией у нас плохие, это ни в коем случае не вина дипломата, а целиком британских властей, подчеркнул собеседник НСН. Иностранные граждане в течение 3 лет со дня оплаты могут вернуть уплаченную госпошлину за миграционные услуги, но при некоторых условиях. Как сообщили сегодня миграционной службе МВД, это уплата пошлины в большем размере, чем предусмотрено законодательством. Либо иностранный гражданин передумал обращаться за услугой. Также вернуть пошлину мигранты могут при условии возвращения заявления без рассмотрения уполномоченным органом. Президент подписал закон, который увеличивает размер госпошлины на миграционные услуги с 27 июля. За оформление визы для многократного пересечения границы надо будет заплатить 6 тысяч рублей, за выдачу приглашения на въезд 8 тысяч. Выдача вида на жительство будет стоить 30 тысяч рублей. Врачи института Склифосовского провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Медики выключили из кровотока аневризму и не только предотвратили кровоизлияние, но и сохранили пациентке зрение. В России такая операция была проведена впервые. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, осуществить вмешательство удалось благодаря модернизации и оснащению больниц современной техникой. Он также напомнил о строительстве нового комплекса НИИ Склифосовского. Это позволит расширить возможности высокотехнологичной медпомощи для всех россиян. Показ оперы Сергея Прокофьева «Семен Катко» завершил фестиваль «Прокофьев наш» в Большом театре. Опера была представлена на исторической сцене в постановке Валерия Гергиева и Сергея Новикова, которая удостоена Российской национальной театральной премии «Золотая маска». За дирижерским пультом выступил сам Гергиев. Главные партии исполнили Игорь Морозов, Евгений Сигенюк, Алина Черташ, Владислав Попов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В старой крепости в городе.

0: тебе скучаю.
1: Скучаю,
2: я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Помню замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: В Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство энергетики подтвердило план о снижении нормативов продаж дизельного топлива на биржевых рынках с 16 до 10%, как и для бензина. Профильные ведомства готовят соответствующее решение. Объемы дизтоплива, которые высвободятся в результате снижения биржевого норматива, предполагается направить для обеспечения нужд аграриев. Днем ранее правительство снизило норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на биржах с 15 до 10% от объема производства до 30 сентября. В июне более 40 российских регионов ввели различные ограничения на продажу топлива. Федеральная антимонопольная служба поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Более 10 районов Крыма оказались полностью или частично обесточены в результате атак беспилотников, сообщил вечером советник главы республики Олег Крючков. По его словам, ситуация с энергоснабжением остается сложной на фоне ежедневных атак дронов. Сроки восстановления подачи электроэнергии могут составить от нескольких часов до суток. Глава республики Сергей Аксенов ранее пообещал, что жителям и предпринимателям северных районов Крыма, где нарушено электроснабжение, окажут дополнительную поддержку. Перебои с электроснабжением стали причиной ограничения водоснабжения ряда населенных пунктов Крыма. При этом на полуострове установилась аномально жаркая погода. В Симферополе столбик термометра поднимался на неделе почти до 36 градусов. Власти Италии вслед за Болгарией выразили обеспокоенность предложением о санкциях Евросоюза против патриарха Кирилла, сообщает «Политика» со ссылкой на три источника среди дипломатов. Позиция Италии продиктована опасениями Ватикана по поводу того, что ограничения могут быть введены против главы христианской конфессии. Дипломаты ЕС также обсуждают предложение заморозить ценовой потолок на продажу российской нефти, установленный сейчас на уровне 44 долларов за баррель. Греция, Мальта и Кипр – страны с развитым судоходным сектором, выступают против такого сценария. Российские фигуристы получили 4 квоты для участия в юниорском этапе Гран-при в Китае, сообщил Международный союз конькобежцев. Россиянам выделили по одной лицензии в каждом виде – женское, мужское, одиночное катание, спортивные и танцевальные пары. Этап Гран-при пройдет в августе в китайском Сиане. При этом на следующий этап юниорского Гран-при в Риге россиянам квот не выделено. 30 июня ИСУ допустил российских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Лирическая комедия «Невероятная Татьяна Викторовна», посвященная памяти режиссера Юрия Мороза, выйдет в широкий прокат 4 марта будущего года. Главную роль исполнит Виктория Исакова, сообщили в кинопрокатной компании «Вольга». Первоначально режиссером фильма был заявлен Юрий Мороз, однако мастер ушел из жизни в июле прошлого года, он так и не смог приступить к работе. После этого режиссером выступил Алексей Кокорин. «Невероятная Татьяна Викторовна» — это история о вере в себя, в свою мечту и в любовь. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Просто набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: честь города Кольчугино назван сплав «Кольчуг-алюминий», из которого был изготовлен первый отечественный металлический самолет «Ант-2».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Айова, улыбайся!

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Авраама Руссо и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Норматив продаж дизельного топлива на бирже планируют снизить с 16 до 10%, сообщило Министерство энергетики. Днем ранее Кабмин снизил с 15 до 10% норматив продаж бензина на бирже. Вице-премьер Александр Новак сегодня дал нефтяникам поручение обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы, чтобы скорее удовлетворить внутренний спрос. Особое внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края. Помимо этого, правительство разрешило до конца года оборот бензина, который соответствует стандартам Евро-3. Также допускается выпускать на внутренний рынок бензин класса Евро-5 с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм. Новый представитель России в Великобритании может появиться в рамках ротации, так как это обычная практика, рассказал НСН чрезвычайный полномочный посол России Константин Долгов. Ранее действующий представитель России в Лондоне Андрей Келлин анонсировал свой уход с должности. По словам Долгова, Келлин хороший профессионал, однако послы время от времени завершают свои миссии, меняются. Тот факт, что отношения с Великобританией у нас плохие, это ни в коем случае не вина дипломата, а целиком британских властей, подчеркнул собеседник НСН. Иностранные граждане в течение 3 лет со дня оплаты могут вернуть уплаченную госпошлину за миграционные услуги, но при некоторых условиях. Как сообщили сегодня миграционной службе МВД, это уплата пошлины в большем размере, чем предусмотрено законодательством. Либо иностранный гражданин передумал обращаться за услугой. Также вернуть пошлину мигранты могут при условии возвращения заявления без рассмотрения уполномоченным органом. Президент подписал закон, который увеличивает размер госпошлины на миграционные услуги с 27 июля. За оформление визы для многократного пересечения границы надо будет заплатить 6 тысяч рублей, за выдачу приглашения на въезд 8 тысяч. Выдача вида на жительство будет стоить 30 тысяч рублей. Врачи Института Склифосовского провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Медики выключили из кровотока аневризму и не только предотвратили кровоизлияние, но и сохранили пациентке зрение. В России такая операция была проведена впервые. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, осуществить вмешательство удалось благодаря модернизации и оснащению больниц современной техникой. Он также напомнил о строительстве нового комплекса НИИ Склифосовского. Это позволит расширить возможности высокотехнологичной медпомощи для всех россиян. Показ оперы Сергея Прокофьева «Семен Катко» завершил фестиваль «Прокофьев наш» в Большом театре. Опера была представлена на исторической сцене в постановке Валерия Гергиева и Сергея Новикова, которая удостоена Российской национальной театральной премии «Золотая маска». За дирижерским пультом выступил сам Гергиев. Главные партии исполнили Игорь Морозов, Евгений Сигенюк, Алина Черташ и Владислав Попов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 39», 2006 год.
1: DJ Groove и Алиса Фрейндлих. Погода. Погода.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: В Волжске работало советско-итальянское производство холодильников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению цена и самооценки одновременно. Лето. Радио.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Нижний Новгород – один из главных центров речного туризма в России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.
1: По